0: слушай то, что нравится. Что нравится.
1: Hush, little baby, don't you cry. I said, hush, little baby, don't you cry. No, I said,

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
5: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
8: Реализуем брикет, дрова, щебень, уголь фасованный. Предлагаем услуги по взвешиванию грузов, стоянку для автомобилей, помещение в аренду. Телефон 611-529 8029-23-25-275.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM.
1: Доброе утро! Ну что, встречаем новое летнее утро вместе. Аня Белявцева у микрофона. Новый день подкрался, конечно, незаметно. Ну вот она, долгожданная пятница. Скажу вам по секрету, сегодня погода нас порадует, поэтому поистине отличный день 14 августа. Просыпайтесь!

14 августа на календаре. Ну что, говорим о праздниках и событиях сегодняшнего дня. Сегодня отмечается Всемирный день ящерицы. Ну, этот день посвящен древнейшим рептилиям, пережившим динозавров. Ну вот, ящерицы появились более 200 миллионов лет назад, и сегодня их уже более 6 тысяч видов. Самый крошечный считается круглолапый, длина его составляет 3 сантиметра и вес 1 грамм, а вот гигантом признан комодский из Индонезии, который вырастает до 3 метров и способен даже охотиться на оленей. Ну, конечно, удивительно, но мир для них окрашен в оранжевые тона, а вот язык служит главным щупом для изучения окружения. Ну, конечно, в качестве питомцев чаще всего выбирают бородатых агам. Ну, за спокойный нрав и умение узнавать хозяина. Конечно, многие виды находятся под угрозой, и вот в этот день зоопарки проводят лекции, а энтузиасты строят в садах отели из камней и веток, чтобы помочь этим самым рептилиям пережить зиму. Ну, вот, кстати, знаете, я, например, никогда не видела ящерицу. Ну, даже маленькую. Всегда, когда мне кто-то показывал, я поворачивалась, а они уже убегали. Поэтому я никогда не заставала, может, только хвост пробегающий. Ну, а так, чтобы увидеть ящерицу, мне она никогда не попадалась.

0: утро, друзья! Ну что, первые в мире права на вождение автомобиля были выданы в столице Франции 14 августа 1893 года. В этот день Луи Лепин вручил ныне неизвестному французскому автомобилисту документ под названием «Справка о способности управлять транспортным средством с механическим мотором». Ну, поначалу подобные справки выдавались без каких-либо экзаменов. Вот для их получения кандидат был должен лишь продемонстрировать умение управлять собственным автомобилем. А вот чуть позже это, конечно, изменилось. И вот пионерами в процедуре экзаменовки стали американцы. Обязательный экзамен был впервые введен в Чикаго уже в 1899 году. А вот, кстати, в Европе необходимость в этом осознали намного позже. И вот, например, в Великобритании экзамен на получение прав был введен только в 1934 году.
1: Лидер

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.

Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Строительный магазин «Иголенко» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Требуется водитель на постоянную работу категории БЦ для развоза овощной продукции по городам Лида, Гродно, Минск. Возраст 30-50 лет. С базовым знанием устройства автомобиля. Зарплата от 3000 рублей. 8029-373-78-59.
2: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «ЗОВ».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «ЗОВ». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро! Ну что, начинаем утро с нашего традиционного гороскопа. Овны, решительные действия принесут вам быстрый результат. Тельцы, время замедлится. Близнецы, вы легко покорите любые вершины. А вот у раков сегодня благоприятный день для начала занятия спортом. Львы, любые переговоры завершатся триумфом. Девы, долгожданное известие укрепит вашу веру в скорый успех. Весы, отличный день для посещения театра или просмотра. Кино. Скорпионы, сегодня вы сможете разгадать чужой секрет и использовать его с вашей выгодой. Стрельцы, фортуна улыбнется вам в решении юридических вопросов. Козероги, деловое чутье подскажет верный способ выгодно приумножить свои накопления. Водолеи, действуйте смело и оригинально. Рыбы, вы почувствуете прилив созидательной энергии.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха достигнет 24 градусов.

Доброе утро! 14 августа 1888 года американский инженер Оливер Шленбергер запатентовал счетчик электрической энергии для измерения переменного тока. Ну, изначально устройство было крупным и тяжелым, и с барабанным счетным механизмом. Ну, вот последующие годы он усовершенствовал изобретение, уменьшив вес и габариты, а уже в 1894 году создал счетчик ватт-часов. Тут, знаете, самое удивительное, что он-то изобрел свой счетчик по чистой случайности. В 1888 году, работая главным энергетиком, он разбирал другую лампу. И вот внезапно из нее выпала пружина и упала на металлическую планку внутри. Ну, конечно, прежде чем его помощник успел все вернуть на место, мужчина заметил нечто необычное. Пружина начала вращаться. И он мгновенно понял, что вот вращение это вызвано электромагнитным полем лампы. И как раз-таки это натолкнуло его на гениальную мысль. Если поле может вращать пружину, то его можно использовать для вращения счетного механизма, который как раз-таки и будет измерять расход энергии.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8.01 уже на студийных. Ну что, начинаем новый музыкальный час. Мод появится с танцевальной новинкой в этом часе. Горячий хит на многих мировых чартах. Child to You. Golden Summer. Но прямо по курсу свежие новости с погодой.
0: Ты слушаешь

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В нашей стране продолжается масштабное строительство профилакториев для телят. Они возводятся по поручению президента с целью создания максимально комфортных условий для выращивания молодняка крупного рогатого скота. Строятся такие профилактории и на Личине. Один из них разместится на территории молочно-товарного комплекса «Крупово», филиала «Детва» открытого акционерного общества «Лидохлебопродукт». Он будет рассчитан на 130 телят возрастом от рождения до 2 месяцев и оснащен новейшим технологическим оборудованием. На общественное обсуждение вынесен проект решения Лидского районного совета депутатов об изменении границ сельских населенных пунктов Лидского района. Предусматривается изменение границ сельских населенных пунктов Дубровинского, Ходоровского, Дворещанского и Детвянского сельсоветов. С более подробной информацией можно ознакомиться в управлении землеустройства Лидского райисполкома по адресу: улица Чапаева, 19, кабинет номер 39. Телефон для справок 80-154-61-65-76. Белавия выполнит дополнительные рейсы Минск-Тель-Авив 1, 15, 22 и 29 сентября, сообщает пресс-служба авиакомпании. Для планирующих поездку будет больше вариантов выбрать удобную дату. Расписание по вторникам: вылет из Минска 3:50, прибытие в Тель-Авив 10:20, вылет из Тель-Авива 11:20, прибытие в Минск 18:10. Расписание можно отследить на сайте Белавия. В США участник лотереи Powerball из штата Иллинойс выиграл джекпот. Как рассказали организаторы, номера проданного в Иллинойсе билета совпали со всеми 6 номерами, выпавшими во время розыгрыша, что принесло владельцу 1 миллиард 40 миллионов долларов. Это 8-й по величине джекпот в истории лотереи. По ее условиям, победитель может забрать единовременную немедленную выплату в 450,5 миллионов долларов или ежегодно получать выплаты частями в течение 29 лет. Оба варианта выигрыша выплачиваются до вычета налогов.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный 2,6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +24.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
5: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
6: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
5: 2 буткемп-зоны,
6: арена для захватывающих турниров и трансляций,
5: бильярд,
6: единственные автосимуляторы в Лиде,
5: виртуальная реальность,
6: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
5: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
6: Connect – твой киберклуб на максималках.
7: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
8: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
9: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
10: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
11: Улица Крупской, 80.
0: Реклама на Лидер FM. 54-70.

0: Лидер ФМ. Отличное настроение на весь день. 94.3 ФМ. Лидер
1: ФМ. Доброе утро, друзья! Ну что, 8.18 на студийных, продолжаем разговаривать о наших новостях. Ну что, отправившись в горы собирать лекарственные травы, двое жителей Пекина заблудились на 30 часов. Представляете, количество вообще часов. Ну вот, начались, конечно, масштабные поиски 73-летнего мужчины и его 58-летнего спутника. В итоге заблудившихся обнаружили, конечно, измотанных, голодных, ну, конечно, радует, что без каких-то серьезных травм. Особенно удивило, что мужчины сами затруднили поиски. Они прекрасно слышали голоса спасателей, которые выкрикивали их имена, но они решили не откликаться. А всему причиной было суеверие, что если вот в лесу тебя кто-то зовет, то отзываться вовсе нельзя. Это может быть не человек, а вот какая-то паранормальная сущность. Ну вот и тогда мужчины не только молчали, но и старались вообще уйти от голосов подальше, в противоположную сторону. Ну, конечно, спустя много времени они решили откликнуться, потому что уже были уставшие. Ну и благополучно они были найдены. Это не первая такая история. Вот совсем недавно также потерялись муж с женой, собирали лекарственные травы. И вот по такому же суеверию они шли в противоположную сторону. Но благо всех нашли, и все закончилось хорошо.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Петрович, что это было?
3: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
4: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж, а еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
5: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
8: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6,
9: улица Крупской, 80.
10: Заказывай доставку в Бургер Кинг со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
11: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Доброе утро, друзья! Ну что, вы когда-нибудь задерживались на кассе, потому что кассир спросил, как дела, и вы поняли, что вам это нужно? Ну, представьте, приходите в супермаркет, набираете продукты, и вот специально идете к кассе, где можно не торопиться. И вот где вас не оценивают по скорости, а встречают как гостя. Ну, звучит как сцена из фильма, ну вот и нет. В Нидерландах уже несколько лет работает необычный проект, называется он «Касса для разговоров». Идея простая, но гениальная. Есть кассы, где пожилые люди и все, кому не хватает общения, могут не только расплатиться за покупки, но и поговорить по душам. Кассиры специально обучены тому, что вот не нужно как раз-таки спешить, и можно обсудить все. Погоду, внуков, недавние новости, да, все что угодно. И вот первую такую кассу открыли еще в 2019 году, и, казалось бы, эксперимент. Но вот так быстро разлетелся по стране, что сейчас таких медленных касс уже почти 200 по всей Голландии. Ну, самое удивительное, что вот, конечно, для кого-то 5 минут простого разговора у кассы становится самым важным моментом за весь день. Ну, знаете, мне кажется, что такие кассы однажды появятся везде. Ну вот потому что, конечно, скорость — это хорошо, но человеческое тепло — это то, что мы все-таки... То, зачем мы идем в магазины, вот даже если не признаемся. В Нидерландах уже поняли. А как вы думаете, прижилась бы такая касса у нас?
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 24 градусов.

Доброе утро всем, кто любит экономить время. В США пенсионер прилетел в магазин на вертолете, чтобы как раз-таки сэкономить это самое время. Ну вот, нетерпеливый мужчина, которому хотелось поскорее попасть в свой любимый магазин товаров для охоты, решил, что верным самым решением будет полететь на вертолете на парковку, чтобы не стоять в пробках. И вот для 69-летнего владельца небольшого вертолета поиск на автомобиле заняло бы около часа. Ну вот, конечно, прибывшим на место полицейским мужчина объяснил, что ехать было слишком долго, и он выбрал такой способ. И, ну-ка, поскольку у него есть все и лицензии, и все-все на свете, он не нарушил никаких правил, за этот вылет за покупками не повлек за собой никаких ответственности для пенсионера. Ну, конечно, интересный способ, я скажу так, но иногда мне кажется, что личный вертолет нужен всем и каждому из нас, потому что так все же быстрее, а бывают дни, когда, ну, очень нужно быстро где-то оказаться. Хорошего дня!

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. Оттуда, где утро всегда звучит как праздник. Где музыка просыпается раньше людей. Теперь в нашем городе есть место, где утро начинается по-латиноамерикански. Кирова, 10. Ждем тебя. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Доброе утро, друзья! Ну что, пятница в эфире? Хочется, конечно, сказать, вот она, долгожданная пятница. Ну что, новый музыкальный час стартует. Take Me Back прозвучит в этом часе. Мы вдвоем также услышите на волнах 94.3. Юлиана Караулова с новинкой. Ну а я напоминаю, что совсем скоро произойдет розыгрыш подарков.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Детской площадки в микрорайоне Чеховцы быть. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий. Вместе с директором ЖКХ Александром Синевичем он выехал на место, чтобы определить локацию для игрового комплекса. В Лиде ведется системная работа по обновлению дворовых и придомовых пространств города. За год уже оборудовали или капитально отремонтировали 24 детские площадки. В микрорайоне Чеховцы активно развивается частная застройка, а детской инфраструктуры не хватает. В ближайшее время коммунальная служба приступит к проектированию. Комитетом госконтроля Гродненской области изучается выполнение нормативов минимальных социальных стандартов в области социального обслуживания, качество и доступность оказываемых центрами социального обслуживания услуг. В этих целях в комитете 20 августа по телефонам в Гродно 80-152-79-88-17 и в Лиде 80-154-64-65-02 будет проводиться горячая телефонная линия с населением с 10 до 13 часов можно будет сообщить о ненадлежащем качестве имеющихся проблемах с доступностью оказываемых центрами социального обслуживания услуг. Поступившая информация будет тщательно изучена. В преддверии начала учебного года в Беларуси проводят мониторинг школьных базаров. В этом активно участвуют профсоюзы. Проверили около сотни магазинов в почти трех десятках районов страны. В первую очередь смотрят цены и наличие обязательных товарных позиций. Их в списке 70 наименований, в основном без серьезных нарушений. Ущерб туристической отрасли Сицилии из-за активности вулкана Этна может составить от 13 до 24 миллионов евро. В связи с продолжающейся активностью вулкана в аэропорту Катании с 8 по 11 августа было отменено около 700 авиарейсов. С 11 по 14 августа все полеты из аэропорта и прибытие в него были приостановлены. Останавливаются бронирование, отели, предприятия общественного питания, экскурсии, такси, услуги автомобилей с водителем, прокат автомобилей, торговля и туристические услуги.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный 2,6 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
4: Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Доброе утро, друзья! Ну что, отличное утро пятницы. Начинаем нашу первую на сегодняшний день игру. Сегодня разыгрываем бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Слушаем какой-то коротенький фрагмент, длится он несколько секунд. Моя соведущая или соведущий будет вам о чем-то или о ком-то рассказывать. И вот на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Ну что, слушаем?
2: Это птица, которая повторяет ваши слова. Но бывает, что не повторяет. У него довольно интересный раскрас. Они яркие и живут в Бразилии.
1: Пишите 9703. Кто же это?
0: Дарья.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашего состязания. Давайте еще раз переслушаем фрагмент, но уже с ответом.
2: Это птица, которая повторяет ваши слова. Но бывает, что не повторяет. У него довольно интересный рассказ. Они яркие и живут в Бразилии. Это попугай.
1: Все верно, это был попугай. Ну что, а подарок сегодня у нас выиграл радиослушатель последней цифры номера 4300. Я вас поздравляю. Ну, сегодня вы выиграли бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Смачная вечера с котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
1: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидская ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
4: Достоверно. Оперативно.
1: Качественно. С любовью.
4: С Лидской газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 3, порывы до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 24 градусов.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Новые 60 минут стартует на Лидер FM. Группа «Серебро» появится с горячей новинкой. Джонни также в этом часе. Культурный феномен Леди Гага на волнах 94.3. Желаю всем бодрого и отличного дня.
0: Ты слушаешь. Лидер FM.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Провести лето с пользой, заработать собственные деньги и увидеть работу предприятий изнутри. Ради этого молодые люди вступают в студенческие отряды, предпочитая летнему отдыху усердную работу. О том, как строится их работа в сельхозпредприятиях района в разгар сбора урожая, почему ребята выбирают трудовое лето и на что планируют потратить первую зарплату, смотрите в видеосюжете на нашем сайте ledonews.by. Историко-художественный музей продолжает проект «Ночь кино» в Лидском замке. В предстоящую субботу, 15 августа, в рамках фестиваля «Лидский руховик» состоится очередной вечерний кинопоказ под открытым небом. На экране фильм «Формула-1». Начало показа в 23:00. Напомним, мероприятия фестиваля «Лидский руховик» будут организованы 15 и 16 августа. Национальный статистический комитет подвел итоги вложений со стороны иностранных инвесторов в экономику страны. В период с января по июнь этого года в реальный сектор Беларуси ими внесена сумма, эквивалентная 5 миллиардам долларов. Прямые иностранные инвестиции – около 3 миллиардов 800 миллионов. Это средства, которые вложены в развитие производства, оборудования, технологий или готовый бизнес. Во Франции кибератаке подверглась платформа, связанная с Национальным агентством общественного здравоохранения. В результате затронуты оказались данные почти 80 тысяч человек. Хакерами был атакован сайт, предназначенный для заказа информационных материалов, распространяемых в рамках профилактических кампаний. В базе содержались контактные данные, необходимые для доставки, адреса электронной почты и почтовые адреса, а также номера телефонов. Медицинские данные в результате атаки затронуты не были.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Петрович, что это было?
4: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
5: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
2: Строительные организации требуются прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочие строительных специальностей. Телефон 8 029 55 11 638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье. Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем большой привет! Вы думали затишье перед премией? Как бы не то. Пока вы пили кофе, звезды рушили рейтинги и строили любовь. Самые горячие новости шоу-бизнеса уже прямо по курсу. Криштиану Рональдо женился. Свадьба все-таки состоялась и, видимо, без лишних глаз. Пара поженилась 11 августа в Португалии. Церемония прошла в закрытом формате. Об этом футболист сообщил в соцсетях, опубликовав фотографию их рук с обручальными кольцами. Под снимком Роналдо оставил короткую подпись «К» и «Джи». В августе 2025 года пара объявила о помолвке. Теперь они официально стали мужем и женой. Зендая и Том Холланд устроили тайную свадебную церемонию в Великобритании спустя несколько месяцев после официальной регистрации брака. Свадьба 29-летней актрисы и 30-летнего актера прошли 4 августа в графстве Суррей. Чтобы избежать утечки информации, всем приглашенным и персоналу запретили пользоваться мобильными телефонами. Среди приглашенных была Кайли Дженнер, а также Робби Дауни-младший. Всего на церемонии присутствовало около 250 человек, причем некоторые гости прибыли на вертолетах. В честь Холланда, прославившегося ролью Человека-паука, организаторы подготовили световое шоу в красно-синих цветах. Накануне свадьбы также состоялся репетиционный ужин, а шофером жениха стал его младший брат. Сиквел самого кассового фильма оказался под угрозой срыва. Переговоры студии с творческой командой «Барби» зашли в тупик. За 3 года им сделано более 6 предложений, и все оказались отклонены. Требования звезд оказались весьма значительные. Повышение авансов и увеличение доли в прибыли. Гослинг запрашивает 20 миллионов долларов за возвращение к роли Кена. Робби – около 50 миллионов. Дэвид Заславши занял высокую позицию и выступает против столь высоких выплат.
0: Лидер FM.

0: Дев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
3: Стоп-экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве.

0: Выхожу к вам с потрясающей новостью. Совсем скоро у нас состоится фотоконкурс «Мисс Лето». За всей информацией следите в нашем инстаграме «Лидер FM».
1: Лидер

0: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 3, порывы до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 24 градусов.
1: Ты слушаешь

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В преддверии нового учебного года с 15 по 31 августа на площадке Улицкого историко-художественного музея будет работать ярмарка «Школьный базар». Это отличная возможность приобрести товары школьного ассортимента, канцелярские принадлежности, рюкзаки, школьную форму и другие необходимые к новому учебному году вещи в одном месте по выгодным ценам. Совершить покупки можно будет ежедневно с 10 до 19 часов. 18-летний житель Гродно стал жертвой телефонных мошенников. Об этом информирует УВД облсполкома. Рассказывает официальный представитель Ярослав Василевский.
5: В Октябрьское РУВД города Гродно обратились родственники 18-летнего местного жителя, ставшего жертвой телефонных аферистов. Установлено, накануне молодому человеку в мессенджере позвонил якобы оператор сотовой связи. Под предлогом продления договора услуг у него выведали анкетные данные и код из СМС. Сразу после этого в игру включились лжеправоохранители. Юношу убедили, что из-за переданных сведений от его имени осуществлен незаконный финансовый перевод. Чтобы избежать обыска и уголовной ответственности, от гродненца потребовали отыскать имеющиеся дома сбережения для декларирования. Парень собрал около 16 тысяч рублей в эквиваленте и по указке кураторов вызвал такси в Минский район. По пути ему не единожды звонили сотрудники РУВД и взволнованные родственники, стремясь образумить. Однако обманутый юноша игнорировал доводы, так как злоумышленники настаивали никому не сообщать о происходящем и непрерывно удерживали с ним связь. Ориентировку на транспортное средство получили инспекторы ГАИ, которые оперативно перехватили автомобиль под Воложином. Молодого человека доставили в райуправление для разбирательства. Благодаря бдительности близких и слаженным действиям стражи правопорядка, семейные накопления удалось сохранить.
4: При пожаре в Кричеве погибла пенсионерка. Следственный комитет проводит проверку. Днем 13 августа прохожий заметил дым из окна дома и сообщил об этом в МЧС. При ликвидации пожара спасатели в одной из комнат обнаружили женщину без признаков жизни, предположительно 73-летнюю хозяйку. Рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе неисправность электропроводки. Жители Бельгии стали получать рекордные счета за свет и газ. Например, стоимость электричества и газа для жителей Фландрии в августе выросла до трехлетнего максимума. Причиной является геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также курс ЕС на отказ от российских энергоносителей. Одновременно аномальная жара и засуха создают проблемы уже непосредственно для производства электроэнергии в самой Европе.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Салон плитки «Альтагамма» — это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: Строительные организации требуются прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочие строительных специальностей. Телефон 8 029 55 11 638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
4: МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
5: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: партнер программы «Турагентство отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Город Стокгольм настолько большой, что расположен на 14 зеленых островах, омываемых водами Балтийского моря. Историческое сердце города – Гамла-Стан. Здесь в 13 веке основана первая крепость, а с 14-го город был важным центром торговли. Васа – это не только один из самых посещаемых музеев страны, но и настоящий корабль. Его впервые спустили на воду, но он практически сразу утонул. Корабль на дне до середины прошлого века, потом из него сделали музей. Еще одна достопримечательность – Стокгольмская ратуша, которую строили больше 10 лет. С момента открытия и по наши дни является местом проведения торжественных приемов, официальных встреч, переговоров, банкетов, посвященных вручению Нобелевской премии. В самом сердце старого города находится старейшая площадь Стуртарьет. Западная часть до сих пор сохранила свой первоначальный архитектурный облик и историю. Главная оперная сцена Швеции – это Королевская опера, расположенная в центре столицы. Внутреннее убранство оперы отличается богатой отделкой. Сегодня в репертуаре театра представлены балеты и оперные спектакли, в которых играют шведские и зарубежные труппы. Всем пока!
2: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21 или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
3: Такая разная, такая самобытная. Такая яркая, уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну, путешествуйте по Беларуси.
4: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
5: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
4: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
6: Покупка дорогих брендов со скидками через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупные суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха достигнет 24 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Привет-привет, друзья! Ну что, у микрофона Анна Белявцева, 12 часов дня, пятница. Напоминаю, прекрасный солнечный у нас день сегодня. Начинаем новый музыкальный час с анонса новинки от Саши Санте. Диваш также в этом часе. One Republic. Ну а совсем скоро состоится розыгрыш подарков.
0: Ты слушаешь

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На Личине продолжает действовать ограничение на посещение лесов. В них сохраняется третий класс пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Запрещено въезжать в лес на автомобилях, разводить костры и проводить массовые мероприятия. Собирать грибы и ягоды, совершать прогулки во время действия ограничений не запрещено. Напомним, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализируется. Тренерский штаб Алексея Добровольского в футбольном клубе «Лида» вошел Александр Юревич. Об этом сообщает пресс-служба команды. Ранее он помогал Дмитрию Линцевичу в «Торпедо БелАЗ». Напомним, после 19 туров «Лида» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата страны в первой лиге, уступая «Неве» и «Слуцку». Завтра наша команда сыграет на выезде в Минске против «СКА-1938», идущего четвертым. Дороги славы дошли до Москвы. Патриотический автопробег по территории Беларуси и России финишировал в Московском музее Победы. Там прошла большая встреча всех участников маршрута. Более двух недель участники акции путешествовали по местам боевой славы времен Великой Отечественной войны. Основная часть пути пролегала через Беларусь. По меньшей мере 3 человека погибли, еще 17 получили травмы в результате взрыва баллона с гелием в торговом центре на востоке Каира. Все пострадавшие уже госпитализированы. Египетское МВД сообщило, что инцидент произошел в магазине подарков. В результате взрыва вспыхнул пожар. В ведомстве добавили, что возгорание ликвидировано. Сотрудники сил безопасности расследуют обстоятельства произошедшего.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Строительной организации требуется прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочий строительных специальностей. Телефон 8 029 55 11 638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук — скидка. Взял от 20 штук — скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Требуется водитель на постоянную работу категории БЦ для развоза овощной продукции по городам Лида, Гродно, Минск. Возраст 30-50 лет. С базовым знанием устройства автомобиля. Зарплата от 3000 рублей. 8029 373 78 59.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Уважаемые граждане, помните, страхование здоровья и имущества – важная мера финансовой защиты, которая позволяет минимизировать риски непредвиденных расходов в случае травм, утраты или повреждения имущества. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем большущий привет! Ну что, с вами Анна Белявцева, главная на сегодня по розыгрышам. Разыграем сегодня сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Задаю вам вопрос, после чего отвечаете правда или ложь, то, что я говорю. И, конечно же, на номер 9703 отправляете мне вариант ответа. Пишите «правда» или «ложь». Внимание, вопрос. Правда или ложь, что, если посыпать лед солью, он начнет таять быстрее? Пишите 9703.
0: Дарья!

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашей игры «Правда или ложь». Ну что, напомню вам вопрос. Правда или ложь, что если посыпать лед солью, он начнет таять быстрее? Это правда, правда. Соль понижает температуру замерзания воды, и лед начинает плавиться, чтобы усвоить соль. И, конечно, быстрее так тает. Ну что, сегодня у нас есть победитель, радиослушатель. Последние цифры номера 4300. Я вас поздравляю. Напоминаю, что вам достается сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28.
0: Наша музыка. Лидер FM. Hopped on a flight last week. Been in the club every day since. I saw your body, it was amazing. You give me your number and all your pages. Goddamn, let's get acquainted, let's get alone time.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5 2000 2006. Подробности на 7карат.кв или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
1: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
0: 2 буткемп-зоны,
1: арена для захватывающих турниров и трансляций,
0: бильярд,
1: единственные автосимуляторы в Лиде,
0: виртуальная реальность,
1: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
0: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
1: Connect. Твой киберклуб на максималках.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел.

0: это шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 24 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 13.00 в Лиде. Ну что, новые 60 минут приближаются к нашему музыкальному. Легендарная Кэти Перри появится в этом часе. Артик Асти также заглянут к нам с блестящим треком. Джонни в этом часе. Ну что, друзья, пятница в разгаре. Желаю вам успеть закончить все-все дела и посвятить вечер отдыху.
0: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Каранила. Гродненская и Самаркандская области Беларуси и Узбекистана намерены углублять взаимодействие. Это закреплено подписанием дорожной карты для расширения сотрудничества между регионами в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах. Встреча руководителей регионов состоялась в Гродно. На ней также поддержано предложение об установлении побратимства между Гродно и Самаркандом, Лидским и Пастдаргомским районами. С 17 августа пригородный маршрут номер 214Э Лида-Первомайский станет скоростным. Он будет включать остановочные пункты, садовые участки, новоселки, курган Бессмертия и улица Ленинская, преследование в направлении автовокзала и в направлении поселка Первомайский, курган Бессмертия, новоселки, садовые участки. Время в пути сократится с 29 минут до 23. Кроме того, изменится время отправления автобусов маршрута номер 214С Лида-Первомайский от автовокзала Лида с 6.10 на 6.15 и с 7.18 на 7.03, от остановочного пункта Первомайский с 6.45 на 6.38, с 7.50 на 7.28, с 21.16 на 21.10 по всем дням недели. Организуются дополнительные рейсы отправлениями от автовокзала Лида в 7.25, 20.05, от остановочного пункта Первомайский в 7.50 и 20.30. Президент во время рабочей поездки в Житковичский район обозначил главное условие для господдержки в сельском хозяйстве, пишет Белта. Он посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба. Речь зашла о присоединении земель проблемных хозяйств к более успешным. Михаил Шруб отметил, что у него есть потребность в дополнительных сельхозугодиях. Александр Лукашенко поручил проработать этот вопрос, но обозначил условия, при котором сельхозпредприятия могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Главное – ресурс. Результат. На греческом полуострове Кассандра бушует сильный пожар. В зону бедствия попали популярные курорты. Огонь вспыхнул в лесах и в условиях сильного ветра за считанные часы добрался до прибрежной линии. Более 480 отдыхающих были вывезены береговой охраной из опасной зоны. Пламя уже уничтожило ряд апартаментов. Авиация и наземные расчеты продолжают борьбу с огнем. К тушению привлечено более 200 специалистов.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса тепла.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Строительной организации требуются прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочие строительных специальностей. Телефон 8 029 55 11 638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
3: Смачная вечера. З кацялочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.

0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем доброго дня! Ну что, кто из вас мечтал чуть-чуть изменить свой образ? Уникальная возможность появилась сегодня. Прямо сейчас в прямом эфире мы разыграем сертификат на футболку от магазина белорусского бренда Вайнер, который находится в торговом центре Лидопарк, второй этаж. Задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа, выбираете верный и на номер 9703 отправляете мне верный ответ. Так, сколько музыкантов в классическом струнном квартете? 3, 4, 5, пишите 9703. 3.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашей последней на сегодняшний день игры. Сколько музыкантов в классическом струнном квартете? 3, 4, 5. И ответ верный – 4. 2 скрипки, альт и виолончель. Сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 1341. Я вас поздравляю. Напомню, что вам сегодня достается сертификат на футболку от магазина белорусского бренда Вайнер, который находится в торговом центре Лида Парк, второй этаж. Поздравляю!
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7000 сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Лидский отдел охраны проводит отбор.

0: для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
1: Обращаться по телефонам 54-95-01, 8029-555-77-01.
0: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Петрович, что это было?
3: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
0: Не ждите этого звука. Крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.

0: «Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

обещал себя не только в отрубил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Выдыхаем, друзья. Ну что, это пятница официально объявляется открытой. Включаем главные треки планеты на полную. Прямо сейчас на нашей волне блистает Артик Асти, а следом за ней ворвется космическая Кэти Перри. Не переключайтесь, совсем скоро прогноз погоды.
1: Ты слушаешь

Белгидромет сообщает, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров достигли 22 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 14.00 на студийных. Всем доброго дня. Новый музыкальный час бодро стартует на волне 94.3. Группа «Градусы» прозвучит в этом часе. Не уходи. Джоэл Кори. Новинка от Мари Краймбрери также появится.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Мини в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Команда «Освода» города Лиды одержала победу в областных соревнованиях по спасательному многоборью. Двухдневный турнир прошел на базе Лидской спасательной станции, объединив сильнейшие команды из Гродно, Мостов, Зельва, Озер и других уголков Приниманья. По итогам соревнований именно лидские спасатели продемонстрировали лучшее время, сплоченность и высокий результат подготовки, завоевав Кубок победителей и подтвердив статус сильнейшей команды Гродненщины. В связи с проведением в Лиде 15 и 16 августа фестиваля «Лидский руховик» до 18 часов 17 числа ограничено движение для автомобильного транспорта на участке улиц Советская-Грюнвальдская от улицы Калинина до митрополита Филарета. Внесены изменения в маршруты движения некоторых городских автобусных маршрутов. Подробности на нашем сайте lidanews.by. 14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас, первый из трех августовских спасов. По народной традиции именно с этого дня можно пробовать мед нового урожая, который принято освящать в храмах. Главный смысл праздника духовный, он связан с церковным воспоминанием о чудесах креста Господня. Этот спас совпадает с началом Успенского поста, который продлится 2 недели и завершится праздником Успения Божьей Матери. По меньшей мере 7 человек погибли, 14 получили ранения и еще один числится пропавшим без вести после обрушения строящегося туннеля в индийском штате Уттаракханд. Трагедия произошла поздно вечером 13 августа на строительной площадке индийской государственной энергетической компании. Согласно предварительной информации, в туннеле работали 22 человека. На месте обрушения продолжается поисково-спасательная операция.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: В строительной организации требуются прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочий строительных специальностей. Телефон 8 029 55 11 638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
5: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
4: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
5: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
6: И не надо.
4: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
7: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
8: Улица Крупской, 80.
9: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
0: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб «Житник». Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
6: Достоверно.
7: Оперативно.
8: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 24, плюс 26.
1: Лидер ФМ.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-223922. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
3: 15.00 на студийных. Напоминаю, сегодня пятница. «Temptation» прозвучит в этом часе. «Fast Family» также появится в этом музыкальном. «Майли Сайрус». Прямо по курсу новости с погодой.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Каранила. Комитетом госконтроля Гродненской области осуществляется контроль за вовлечением в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества. В этих целях 20 августа в комитете по телефонам в Гродно 80152, 798840 и 798817 будет проводиться горячая телефонная линия с населением. С 9 до 13 часов можно будет сообщить о фактах нарушения законодательства при использовании имущества, а также фактах ненадлежащего его содержания. Поступившая информация будет изучена специалистами. 15 и 16 августа прилегающая территория Лидского замка и его внутренний двор станут основной площадкой фестиваля «Лидский рукавик». Зрителей ждет насыщенная музыкальная программа, зрелищные трюки мотофристайла, дрифт-шоу, выставка автомобилей. А в стенах самого замка будут организованы интерактивные площадки и атмосферная ночь кино под открытым небом. Фестивальные локации начнут работу 15 августа в 12:00. В общежитиях страны готовятся к новому учебному году. Вузы предоставят молодежи более 90 тысяч мест в жилых корпусах. Массовое заселение студентов начнется на следующей неделе. А для иностранных граждан распределение мест продлится до декабря. Подготовка зданий к учебному году идет по графику. Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт беспилотников и их компонентов. Таким образом, штаты стремятся снизить зависимость от иностранных поставщиков. Величина пошлин будет варьироваться в зависимости от размеров ввозимых аппаратов – от 25 до 100%. Продукция из ЕС, Японии, Южной Кореи и ряда других стран будет облагаться льготной пошлиной в 15%, а пошлина на британские БПЛА составит всего 10%.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни. Строительной организации требуются прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочие строительных специальностей. Телефон 8 029 55 11 638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-ы міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускіх гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
4: Мой дзядзюшка быў хірургам. Он сделал много-много операций, спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
7: Достоверно, оперативно,
8: качественно, с любовью.
7: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
4: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
5: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
6: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
7: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
5: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
4: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
5: Перейдите по этой ссылке.
4: Скачайте файл.
5: Мне нужны ваши персональные данные.
8: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
9: Опранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
10: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
11: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
8: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

Знаете ли вы, что главный хит группы Fast Family «Я буду» в 2009 году стал одной из самых скачиваемых песен и продержался на вершине радиочартов целых 10 недель. Музыка, проверенная временем и миллионами сердец.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 3 и порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 24, плюс 26. Ну а я прощаюсь с вами до понедельника. Отличных выходных я желаю вам. Ну, с вами была Анна Белявцева. До встречи в понедельник.
1: Лидер FM.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. 2 крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На выставке «Автобус-экспо-2025» в Москве МЗКТ представит обновленный туристический автобус «Неман-420-435». Об этом сообщает пресс-служба Лидского райисполкома. Автобус собирают в Лиде на производственной базе АСП «Неман». В нем экономичный двигатель «Евро-5», надежная механическая трансмиссия, комфортный салон на 30 мест, плюс место для гида, масса опций под любые задачи перевозчика. МЗКТ начал свой путь в 1954 году, а с 2014-го, когда в состав вошли Лидские автобусы «Неман», предприятие освоило и пассажирское направление. Двухлетний житель Новогрудка Владислав Гладкий нуждается в помощи. У мальчика диагностировано редкое генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия СМА 3-го типа. Остановить развитие болезни может инновационный препарат «Золгенсма». Однако стоимость укола составляет 1 миллион 818 тысяч долларов. Простой способ помочь – пополнить баланс номера МТС плюс 375-29-809-36-18. Подробности и все реквизиты на нашем сайте ledonews.by. Сегодня состоятся первые поединки 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Дзержинский «Арсенал» встретится в Борисове с Мозырьской «Славией». Начало матча в 17:00. А в 19 часов Могилевский «Днепр» примет Бобруйскую «Белшину». Обе встречи будут транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь-5». Три поединка состоятся 15 августа. Гомель-Нафтан, Неман-Минск, Батэ-Витебск. А 16 августа Брестская «Динамо» примет Ислыч. Матчи МЛ «Витебск-Барановичи» и «Динамо-Минск» «Торпедо-БелАЗ» перенесены. Турецкий лунный аппарат будет отправлен в космос в первые месяцы следующего года. Об этом сообщил министр промышленности и технологий страны. Он отметил, что космос занимает важнейшее место в рамках турецкой инициативы «Национальный технологический рывок», а космические и связанные с ними технологии формируют стратегически важную инфраструктуру, в том числе для обороны и промышленности.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла.

0: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.
1: Строительной организации требуется прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочий строительных специальностей. Телефон 8 029 55 11 638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
3: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
4: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
3: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
4: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
3: Узнай больше о безопасности на 112.by.
4: Проведи время с пользой!
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Город Стокгольм настолько большой, что расположен на 14 зеленых островах, омываемых водами Балтийского моря. Историческое сердце города – Гамластан. Здесь в 13 веке основана первая крепость, а с 14-го город был важным центром торговли. Васа – это не только один из самых посещаемых музеев страны, но и настоящий корабль. Его впервые спустили на воду, но он практически сразу утонул. Корабль на дне до середины прошлого века, потом из него сделали музей. Еще одна достопримечательность – Стокгольмская ратуша, которую строили больше 10 лет. С момента открытия и по наши дни является местом проведения торжественных приемов, официальных встреч, переговоров, банкетов, посвященных вручению Нобелевской премии. В самом сердце старого города находится старейшая площадь – Стуртарьет. Западная часть до сих пор сохранила свой первоначальный архитектурный облик и историю. Главная оперная сцена Швеции – это Королевская опера, расположенная в центре столицы. Внутреннее убранство оперы отличается богатой отделкой. Сегодня в репертуаре театра представлены балеты и оперные спектакли, в которых играют шведские и зарубежные труппы. Всем пока!
2: Лидер FM. Без границ.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой
1: хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Петрович, что это было?
4: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
5: Не ждите этого звука. Крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
6: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
7: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе.

0: Победа, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +15, днем +24, +26.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие не

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. По факту аварии в Лидском районе, в которой погиб мотоциклист, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете. Вечером 12 августа вблизи деревни Гуды 42-летний водитель на автомобиле «Лада» выезжала со второстепенной дороги на трассу М-11. Она не предоставила преимущества двигавшемуся в направлении Воронова мотоциклу, допустила с ним столкновение. 33-летний мотоциклист погиб. Следователи обращаются к возможным очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефону плюс 375-29-939-29-80. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 17 августа. С 9 до 14 часов в населенном пункте Гончары по улицам Новой, Школьной, Октябрьской, Советской. С 9.00 до 16.00 в населенных пунктах Верхлида, Дайнова-1 в связи с ремонтом линии электропередачи. Польский перевозчик вблизи пункта пропуска Берестовица незаконно заправился, его привлекут к административной ответственности. Нарушение установили оперативники Гродненской региональной таможни. Водитель польского перевозчика воспользовался услугами бизнесмена, организовавшего передвижную автозаправочную станцию. Он установил в автомобиле Ford Transit две емкости по 1000 литров с дизельным топливом. Станция была оснащена насосом для перекачки топлива, заправочными пистолетами и шлангами. Действием предприятия предпринимателя также будет дана правовая оценка. Материалы проверки направлены в налоговые органы. Гуманитарные работники Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго продолжают наращивать усилия в ответ на вспышку эболы, сообщает пресс-служба новостей ООН. Координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер подчеркнул, что необходимо действовать еще более слаженно и оперативно, поскольку сейчас масштабы вспышки удваиваются каждые 20 дней. Власти Конго сообщили о почти 4500 подтвержденных случаев заболевания и более 2000 смертей. То есть умирает почти каждый второй диагностированный пациент.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Строительные организации требуются прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочие строительных специальностей. Телефон 8-029-55-11-638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029 324 66.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Дилерский центр «ГАЗ. Город Лида» предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Минск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Минск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Прекрасного вечера. В Беларуси запускают цифровые автолавки для деревень. Тестирование проведут в Гродненской области. Новый сервис позволит сельским жителям получать уведомления о прибытии автолавок, а государству контролировать соблюдение социальных стандартов. Реализация проекта передвижной торговли начинается с Гродненской области. Разработанный сервис автоматизирует информирование сельских жителей о работе автолавок. Пользователям будут приходить пуш-уведомления о планируемом времени прибытия, возможных задержках, новых маршрутах и изменений расписания. Для государства сервис обеспечит сквозной контроль соблюдения социальных стандартов в режиме реального времени, объективную оценку работы субъектов торговли на селе и гарантированный охват всех удаленных населенных пунктов. Новый сервис станет доступным для населения Гродненской области уже к концу 2027 года, а после будет масштабирован на всю страну.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44.
5: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
6: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
7: Улица Крупской, 80.
8: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Достоверно. Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
1: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс
1: 375-29-582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +15, днем +24, +26.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В преддверии нового учебного года с 15 по 31 августа на площадке Улицкого историко-художественного музея будет работать ярмарка «Школьный базар». Это отличная возможность приобрести товары школьного ассортимента, канцелярские принадлежности, рюкзаки, школьную форму и другие необходимые к новому учебному году вещи в одном месте по выгодным ценам. Совершить покупки можно будет ежедневно с 10 до 19 часов. Комитетом госконтроля Гродненской области осуществляется контроль за вовлечением в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества. В этих целях 20 августа в комитете по телефонам в Гродно 80152, 798840 и 798817 будет проводиться горячая телефонная линия с населением. С 9 до 13 часов можно будет сообщить о фактах нарушения законодательства при использовании имущества, а также фактах ненадлежащего его содержания. Поступившая информация будет изучена специалистами. 18-летний житель Гродно стал жертвой телефонных мошенников. Об этом информирует УВД облсполкома. Рассказывает официальный представитель Ярослав Василевский.
2: В Октябрьское РУВД города Гродно обратились родственники 18-летнего местного жителя, ставшего жертвой телефонных аферистов. Установлено, накануне молодому человеку в мессенджере позвонил якобы оператор сотовой связи. Под предлогом продления договора услуг у него выведали анкетные данные и код из СМС. Сразу после этого в игру включились лжеправоохранители. Юношу убедили, что из-за переданных сведений от его имени осуществлен незаконный финансовый перевод. Чтобы избежать обыска и уголовной ответственности, от гродненца потребовали отыскать имеющиеся дома сбережения для декларирования. Парень собрал около 16 тысяч рублей в эквиваленте и по указке кураторов вызвал такси в Минский район. По пути ему не единожды звонили сотрудники РУВД и взволнованные родственники, стремясь образумить. Однако обманутый юноша игнорировал доводы, так как злоумышленники настаивали никому не сообщать о происходящем и непрерывно удерживали с ним связь. Ориентировку на транспортное средство получили инспекторы ГАИ, которые оперативно перехватили автомобиль под Воложеном. Молодого человека доставили в райуправление для разбирательства. Благодаря бдительности близких и слаженным действиям стражей правопорядка семейные накопления удалось сохранить.
1: В связи с проведением в Лиде 15 и 16 августа фестиваля «Лидский руховик» до 18 часов 17 числа ограничено движение для автомобильного транспорта на участке улиц Советская-Грюнвальдская от улицы Калинина до митрополита Филарета. Внесены изменения в маршруты движения некоторых городских автобусных маршрутов. Подробности на нашем сайте lidanews.by.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком, да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
4: Строительной организации требуются прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочий строительных специальностей. Телефон 8-029-55-11-638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
6: Петрович, что это было?
7: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
2: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
8: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
9: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
10: Улица Крупской, 80.
11: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Отличного всем вечера. Мировые рекорды бывают разные. Киберспортсмен Иит Арслан вписал свое имя в историю, установил мировой рекорд по скоростному нажатию кнопки мыши. За 60 секунд молодой человек сделал 760 кликов. Это означает, что он нажимал на кнопку примерно 12,5 раза в секунду. Для сравнения, обычный натренированный человек делает около 5-7 кликов в секунду максимум. Разница, конечно, огромна. Рекордсмен кликал почти вдвое быстрее среднестатистического человека. Все внимательно следили за процессом, чтобы исключить читерство. Парень тренировался несколько месяцев перед тем, как попытаться побить рекорд. Он использовал специальные упражнения для развития мелкой моторики пальцев. Киберспортсмен признался, что самые сложные секунды были на финише. К концу минуты рука начала сильно уставать и затекать, но он сумел сохранить темп до последней секунды. Предыдущий рекорд был ниже почти на сотню кликов. Теперь имя парня появится в знаменитой книге рекордов Гиннесса. Сам же спортсмен не собирался останавливаться на достигнутом. Он уже заявил, что через год попробует побить свой же рекорд. А пока фанаты гадают, сколько кликов он сможет сделать за 2 минуты.

0: утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
5: Авто продавай на «Бутик Автобай».
4: Авто меняй на «Бутик Автобай».
5: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
6: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-2062, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
7: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +15, днем +24, +26.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Каранила. На выставке «Автобус Экспо 2025» в Москве МЗКТ представит обновленный туристический автобус «Неман 420-435». Об этом сообщает пресс-служба Лидского райисполкома. Автобус собирают в Лиде на производственной базе АСП «Неман». В нем экономичный двигатель «Евро-5», надежная механическая трансмиссия, комфортный салон на 30 мест, плюс место для гида, масса опций под любые задачи перевозчика. МЗКТ начал свой путь в 1954 году, а с 2014, когда в состав вошли Лидские автобусы «Неман», предприятие освоило и пассажирское направление. Команда «Освода» города Лиды одержала победу в областных соревнованиях по спасательному многоборью. Двухдневный турнир прошел на базе Лидской спасательной станции, объединив сильнейшие команды из Гродно, Мостов, Зельва, Озер и других уголков Приниманья. По итогам соревнований именно лидские спасатели продемонстрировали лучшее время, сплоченность и высокий результат подготовки, завоевав Кубок победителей и подтвердив статус сильнейшей команды Гродненщины. Историко-художественный музей продолжает проект «Ночь кино» в Лидском замке. В предстоящую субботу, 15 августа, в рамках фестиваля «Лидский руховик» состоится очередной вечерний кинопоказ под открытым небом. На экране фильм «Формула-1». Начало показа в 23:00. Напомним, мероприятия фестиваля «Лидский руховик» будут организованы 15 и 16 августа. Двухлетний житель Новогрудка Владислав Гладкий нуждается в помощи. У мальчика диагностировано редкое генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия СМА третьего типа. Остановить развитие болезни может инновационный препарат Золген СМА. Однако стоимость укола составляет 1 миллион 818 тысяч долларов. Простой способ помочь – пополнить баланс номера НТС плюс 375-29-809-36-18. Подробности и все реквизиты на нашем сайте lidanews.by.
2: Лидер FM. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла.

0: Строительные организации требуются прораб, энергетик, водитель категории CDE, рабочие строительных специальностей. Телефон 8 029 55 11 638. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
2: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
3: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
4: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
5: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
6: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
7: Покупка сезонных товаров через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
8: Достоверно, оперативно,
9: качественно, с любовью.
8: С Лидской газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
10: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Шоу News 6+.
1: Всем большой привет! Вы думали затишье перед премией? Как бы не то. Пока вы пили кофе, звезды рушили рейтинги и строили любовь. Самые горячие новости шоу-бизнеса уже прямо по курсу. Криштиану Рональдо женился. Свадьба все-таки состоялась и, видимо, без лишних глаз. Пара поженилась 11 августа в Португалии. Церемония прошла в закрытом формате. Об этом футболист сообщил в соцсетях, опубликовав фотографию их рук с обручальными кольцами. Под снимком Роналдо оставил короткую подпись «К» и «Джи». В августе 2025 года пара объявила о помолвке. Теперь они официально стали мужем и женой. Зендая и Том Холланд устроили тайную свадебную церемонию в Великобритании спустя несколько месяцев после официальной регистрации брака. Свадьба 29-летней актрисы и 30-летнего актера прошли 4 августа в графстве Сурей. Чтобы избежать утечки информации, всем приглашенным и персоналу запретили пользоваться мобильными телефонами. Среди приглашенных была Кайли Дженнер, а также Робби Дауни-младший. Всего на церемонии присутствовало около 250 человек, причем некоторые гости прибыли на вертолетах. В честь Холланда, прославившегося ролью Человека-паука, организаторы подготовили световое шоу в красно-синих цветах. Накануне свадьбы также состоялся репетиционный ужин, а шофером жениха стал его младший брат. Сиквел самого кассового фильма оказался под угрозой срыва. Переговоры студии с творческой командой «Барби» зашли в тупик. За 3 года им сделано более 6 предложений, и все оказались отклонены. Требования звезд оказались весьма значительные. Повышение авансов и увеличение доли в прибыли. Гослинг запрашивает 20 миллионов долларов за возвращение к роли Кена. Робби – около 50 миллионов. Дэвид Заславши занял высокую позицию и выступает против столь высоких выплат.
0: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
6: Внимание, найден пострадавший в кровати.
5: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
7: Не прожигай свою жизнь.
8: Достоверно. Оперативно.
9: Качественно. С любовью.
8: С Лидской газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.
10: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
11: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуйста.

По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +15, днем +24, +26.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
0: Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится.
2: Would you dance?

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Каранила. Гродненская и Самаркандская области Беларуси и Узбекистана намерены углублять взаимодействие. Это закреплено подписанием дорожной карты для расширения сотрудничества между регионами в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах. Встреча руководителей регионов состоялась в Гродно. На ней также поддержано предложение об установлении побратимства между Гродно и Самаркандом, Лидским и Пастдаргомским районами. По факту аварии в Лидском районе, в которой погиб мотоциклист, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете. Вечером 12 августа вблизи деревни Годы 42-летний водитель на автомобиле «Лада» выезжала со второстепенной дороги на трассу М-11. Она не предоставила преимущества двигавшемуся в направлении Воронова мотоциклу, допустила с ним столкновение. 33-летний мотоциклист погиб. Следователи обращаются к возможным очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефону +375 29 939 29 80. 15 и 16 августа прилегающая территория Лидского замка и его внутренний двор станут основной площадкой фестиваля «Лидский руховик». Зрителей ждет насыщенная музыкальная программа, зрелищные трюки мотофристайла, дрифт-шоу, выставка автомобилей. А в стенах самого замка будут организованы интерактивные площадки и атмосферная ночь кино под открытым небом. Фестивальные локации начнут работу 15 августа в 12:00. С 17 августа пригородный маршрут номер 214Э Лида-Первомайский станет скоростным. Он будет включать остановочные пункты, садовые участки, новоселки, курган Бессмертия и улица Ленинская при следовании в направлении автовокзала и в направлении поселка Первомайский, курган Бессмертия, новоселки, садовые участки. Время в пути сократится с 29 минут до 23. Кроме того, изменится время отправления автобусов маршрута номер 214С Лида-Первомайский от автовокзала Лида с 6:10 на 6:15 и с 7:18 на 7:03, от остановочного пункта Первомайский с 6:45 на 6:38, с 7:50 на 7:28, с 21:16 на 21:10 по всем дням недели. Организуются дополнительные рейсы отправлениями от автовокзала Лида в 7:25, 20:05, от остановочного пункта Первомайский в 7:50 и 20:30.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

0: Лидер FM.
1: Слушай то, что нравится.
0: 94.3 FM.
1: Лидер FM.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся изменить себя.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.